Явно не маленький процент музыкантов имеет неожиданно научную докторскую степень. 26% среди таких музыкантов играют в рок-группах, а 24% в панк-группах. Высмотрел сейчас такой интересный факт. Например, Брайан Мэй, гитарист группы Queen, астрофизик и кандидат наук. Это вам не хихоньки, да, хахоньки, все серьезно. Ну и серьезно нацелено к нам присоединиться, потянуться на RetroFM. Хотел сказать, что команда Queen, нет, не скажу. Это будут веселые ребята, Таркан и другие звезды. Столица 3 часа 18 минут.

0: что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билетов нет.
1: Раньше поездки в общественном транспорте, можно сказать, были счастливее. Ну, по крайней мере, нет-нет. Да и да, попадались счастливые билетики. Сейчас же с оплатой карты это уже невозможно. И новые бумажные билеты у водителя тоже вроде что-то не то. Не то счастье, скажу так. Ну, или может что-то путаю. Определенно точно впереди на подходе на Retro FM Майкл Джексон. В столице 3 часа 42 минуты.

Уже сейчас, забегая немного вперед, всего лишь на 4-5 минут до официального старта утренних часов в столице. Пожелаю всем нам доброго, бодрого утра. Такой вот кто-то немного нетерпеливый. Кому же уже музыкально не терпится осчастливить нас своим вниманием, присутствием на ретро-ФМ. Пока рассказывать не буду. Повредничаю, что ли. Но скоро исправлюсь, обещаю.

Как известно, мечтать не вредно, вредно не мечтать, но главное, чтобы витания в облаках не заходили слишком далеко, не мешали реальности. Это Ричард Сандерсон на Retro FM, только что отметился, его красивый гимн первой любви, романтики и эскапизму, избеганию реальности путем погружения в вымышленные миры. Ну что, слово за слово, в столице уже реально набежало 4 часа 18 минут. Буквально мгновение к нам музыкально наведаются, потянутся, а студию и Рики Поври ожидаем.

Некоторых музыка связывает сильнее или больше обычного. Например, в середине 80-х Леона Росса и ее будущего супруга Луиса Родригеса Салазара, который написал для нее эту песню и подарил тем самым ей всенародную любовь. В столице 4 часа 41 минута. И не подарит, а хотя бы поделиться на время своим творчеством, своими хитами. С нами на Ретро FM нацелились команда «Браво» и Жанна Агузарова.

Да не жара, дай мне огня. Возможно, кто-то так просил, настаивал, и она, погода, ответила. Получите, распишитесь. Правда, если в ближайшем будущем будет пекло, жара-жарище в столице, то затем большие температурные плюсы спадут, и на смену им придут ливни с грозой и штормовым ветром. Такие метеокачели намечаются. Будьте в курсе, как говорится. В Москве 4 часа 56 минут. Это Retro FM. Это независимо от погоды, отличная музыкальная компания. Все как всегда.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

И на том берегу, и на этом первая половина дня будет располагать к размеренным делам без лишней спешки и громких решений. Откуда это знаю? Что такое говорю? Это общие астрологические прогнозы. Подсмотрел их на эту праздничную пятницу в нашем канале в Максе, RetroFM. Все же актуальные звездные суления разберем в эфире, как обычно, после 8 утра по Москве. Это точно в планах. Ну а сейчас в музыкальных планах на RetroFM Ким Уайлд, Аэросмит и Пэтти Райан. Никого не пропустить.

0: Лето на Ретро-ФМ.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой неведомо в ней.

Russian Girls. Так исторически сложилось и складывается. Притягивают взгляды и перетягивают на себя внимание. Не прямо абсолютно, но все же. Высмотрел новость, свежий топ, что Россия занимает 4-е место в рейтинге с самыми красивыми женщинами. 1-е место за Колумбией. Такие дела. В столице 5 часов 42 минуты. Понятное дело, только проверенное временем истории. Для нас и с нами на Ретро FM. Скоро услышим Самоцветов и Тайп. Они впереди.

списке имен тех, кому желательно или прям нужно, необходимо эту праздничную пятницу использовать целиком, полностью по выходному предназначению, имеется не только Валерий по-нашему. Все наши имена там, поэтому отдыхаем, расслабляемся, отмечаем День России вместе. Ретро-ФМ — это 5 часов 56 минут столицы. Это точно немало любимых звезд, приятных музыкальных лиц на ближайшее.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: что-то крутится, вертится рядом, но это не то. Это Сандра на Ретро ФМ, которая, согласно тексту, эту историю устала от поверхностных отношений и ищет настоящую глубокую эмоциональную связь. Ближайшие минуты этого часа гарантируют нам эмоциональную музыкальную связь команды «Рефлекс» и «Мадонны». Они, как минимум, на подходе. В столице 6 часов 18 минут.
1: Реклама.

0: сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 15+.

0: Ах, вот ты какая, ах, вот ты какой, она и он в этом году объединились, ну или так выпало, пятница и День России заодно. Что в этом случае делать? Вопроса возникнуть, в принципе, не должно, сон поверхности. Делаем все, чтобы ничего лишний раз не делать, одним словом, отдыхаем. Уверенно этим занимаемся. Обаятельной, привлекательной блонди Наталья Гулькина с командой «Мираж» музыкально поддержит нас в этом. Далее на Ретро-ФМ, скоро их услышим. В столице 6 часов 43 минуты.
1: Реклама.
2: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка». Вечеринка. Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка «Ретро-ФМ». Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Let's not be the

0: Из года в год история повторяется, песен о любви, ну, на одну, на две становится больше, ну, там, на одну, на две в месяц, неделю, может, час, минуту. Это одна из песен о любви Рики Повери на Ретро-ФМ. Основной посыл, который заключается в том, что ради настоящей любви человек готов ждать, сколько потребуется, но это неизвестное сводит его с ума. Такие страсти. В столице 6 часов 56 минут, и что, не сходим с вами с намеченного выходного курса. Движемся вперед из песни.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Спонсор часа ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИ ДОН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Интернет-поток. Ретро-ФМ 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 80-е. 15+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

кукла Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

0: Из 76-го года «С любовью» Джо Дассен на Ретро-ФМ. Именно полвека назад была создана эта история. Тото Кутуни также приложил к этому созданию свои руки или ухо, или то и то. Он выступил в роли композитора. Ну а в главных ролях то далее будут нас музыкально сопровождать. Это будут Абба, Bad Boys Blue, Игорь Иванов, Миха и другие звезды. В столице 7 часов 17 минут. Всем доброго утра.
1: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Все сложится с новым кроссовером «Тенет Т4L». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый «Тенет Т4L». Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Русьему на суточно ру.
1: 6+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Ретро-ФМ. Наш сайт – retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
10: Ретро-ФМ.

0: Точно не издалека-далека и не по письменному приглашению, а все так, на словах. Но мы официально договорились, все согласовали. К нам на Retro FM музыкально приближается Дубы Колдуны и No Mercy, американское евро-дэнс-трио, которое вовсю продолжает гастрольную активную деятельность. На родных просторах точно. Ближайшее выступление подсмотрел в интернетах. У них запланировано в Голливуде на август. Если что, нам в столице 7 часов 42 минуты. Всем доброго утра.
1: Реклама.
2: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут, поверь.
4: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. Сегодня в 11.00 «Домашний. Главный женский».
11: 16+.
12: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
13: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ. Проверяем знаменитостей на эрудицию.
14: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
13: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
14: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
13: «Дорогие гости».
14: Воскресенье, час дня.
13: Подробности на retrofm.ru.
14: Ретро-ФМ.

0: Крис Норман, наверное, знает, о чем говорит. А говорится, ночь стирает запреты, все запреты, освобождает от дневных тревог и ограничений. К слову, наших возможных дневных и вообще ограничений этого нельзя, для этого не время. По случаю наступления этого праздничного 12 июня, думаю, стало на порядок меньше. Можно больше обычного себе позволить, поэтому... Позволяем, отдыхаем, расслабляемся, отмечаем День России. Андрей Мареев на Retro FM совсем скоро составит вам в этом компанию. Через 4-5 минут, ровно 8 по Москве. Встречайте его, а я побежал цепаться. Меня зовут Дмитрий Майоров, услышимся.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
8: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните. 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1 на 6 2026 года по 30 на 6 2026 года. Не является публичной офертой.
11: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В «Доннефтестрой» бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: 8:06 в столице. Доброго утра всем без исключения, друзья. С праздником, с Днем России. Поздравляю, меня зовут Андрей Мареев. И этот выходной предлагаю начать как минимум вместе, а дальше уж как пойдет. Для начала давайте-ка, друзья, посмотрим, что нам звезды нашепчут на сегодня.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 12 июня, пятница. Отличное начало, кстати говоря. Начало дня, как минимум. И первую половину дня проведите

0: без лишней спешки и громких решений. После полудня появится желание действовать. Овны. Вторая половина дня будет благоприятна для разговоров. Тельцы. Физическая активность позволит сбросить напряжение и вернет ощущение контроля над ситуацией. Близнецы, слушайте и сердце, и разум. То, что вам нужно, уже давно находится прямо перед вами. Раки, лучшей идеей для вечера будет совместное активное приключение с друзьями. Львы, середина дня хороша для решения вопросов, которые требуют и общения, и практичного подхода. Девы, день поможет найти альтернативу привычным взглядам. Весы. Сегодняшние решения могут поставить вас в неловкое положение. Придется применить хитрость. Скорпионы. Разговоры о чем-то болезненном могут оказаться неожиданно конструктивными. Стрельцы. Тема, связанная со здоровьем или режимом, потребует внимания. Козероги. Если вы проявите терпение и последовательность, ваши творческие планы будут реализовываться легче. Водолеи. Сегодня может возникнуть желание поделиться чем-то значимым с близким человеком, и это непростое совпадение. Рыбы. Небольшие поездки откроют вам новые горизонты и подарят незабываемый опыт.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Если долго мучиться, как говорится, что-нибудь получится. Ну, или более оптимистично выражаясь, если очень захотеть, можно в космос полететь. Pet Shop Boys на Retro FM о том, что если очень-очень-очень-очень-очень сильно захотеть, можно всю личную жизнь порушить напрочь, а можно и наоборот. 8.17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго всем утра, друзья. Скоро услышим Стинга, Шуру и Би Джиз. А еще будут новости, не пропустите.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».

0: еще? Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Самое правильное, друзья, невзирая ни на что, оставайтесь с самим собой и не обращайте внимания на то, что говорят окружающие. Стинг на Ретро-ФМ. Столица, 8:30, самое время для новостей, подоспевших к этому часу. Доброе утро, Марат, с праздником.
1: Доброе утро, с праздником. Сегодня День России, один из главных государственных праздников страны. 12 июня 90 года, еще во времена Советского Союза, была принята декларация о государственном суверенитете России. А год спустя, в 91-м, в этот же день прошли первые выборы президента, на которых победил Борис Ельцин. 32 года назад день принятия декларации о суверенитете стал праздничным выходным, именовали его и Днем независимости, но это название восприняли не все, и вот уже 24 года этот праздник называется Днем России. Россельхознадзор запретил ввоз всей подкарантинной продукции происхождением и отправлением из Армении. Ограничения введены с этого дня. Под запрет также попадает транзит таких товаров через территорию России в государства-члены ЕАЭС. По данным ведомства, запрет будет действовать до тех пор, пока не будет выработан конкретный алгоритм по обеспечению безопасности и прослеживаемости поставляемой продукции. Сборная Мексики со счетом 2-0 победила команду ЮАР в стартовом матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла на стадионе в Мехико в присутствии более 80 тысяч зрителей. В другом матче в группе А сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии 2-1. Сегодня в 22:00 по московскому времени в рамках группы Б футболисты Канады начнут играть с командой Боснии и Герцеговины, а в ночь на субботу в 4 часа по Москве в рамках группы Д встретятся сборные США и Парагвая. Парковка в Москве по случаю Дня России будет бесплатной 2 дня, 12 и 13 июня. Сегодня и завтра оставить машину без оплаты можно на всех улицах столицы, в том числе в зонах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также с динамическим тарифом. Исключением станут парковки со шлагбаумом. Добавлю, что в воскресенье, 14 июня, часть парковок в Москве станет уже платной. Они будут работать в режиме воскресного дня. В Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль. Этим летом в городе пройдут два таких мероприятия. Первое состоится 4 июня, второе – 1 августа. Как сообщили в Дептрансе, необходимо отправить заявку и получить индивидуальный номер участника. Отмечается, что для фестиваля был разработан новый маршрут, который пройдет от Крылатской улицы до Университетской площади. Общая протяженность – 20 километров. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Понедельник: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля и 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мариев на Ретро-ФМ. Всем доброго утра и удачного дня.

все устроилось, Москва не сразу строилась. Словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу —

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра,

0: Короче говоря, весьма и весьма активная, хотя, может быть, иногда чересчур активная жизнь о ней. Рики Мартин на Ретро FM в 8 часов и 42 минуты. Понятно, что с утра пораньше не каждый способен это не просто делать, но и даже осмыслить, но у некоторых получается. Знаете как, глаза открыл, тут же проснулся и энерджайзером побежал. Скоро Мадонна, Владимир Маркин и Бонни.
1: Реклама.
2: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Утреннее шоу.
6: Первая смена.
5: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Первая смена.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Мадонна, и все как в первый раз. 8:56. Согласен, друзья, утреннее время, оно способствует такому мировосприятию. Музыка, звучащая на ретро-ФМ, помогает чувствовать этот мир и себя в нем значительно новее, моложе и лучше качеством.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищете надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8-800-500-50-15-88. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П-325-619-600-156-873.
7: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой» театральный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой» девелопмент. Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-07-70.
10: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон».
11: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер один. Благородство в каждой детали. Вас встречают дизайнерские холлы, декоры зелени и мягкие зоны отдыха. Тишина, комфорт и безупречный вкус, как в лучших бутик-отелях мира. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
12: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1-ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭЗ.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ». 12+.

0: Смотри, не перепутай, Кутузов, на пятом этаже. Группа «Секрет» на Ретро-ФМ, 9 часов и 7 минут. Меня зовут Андрей Мареев, я всем желаю доброго утра, друзья, на каком бы этаже вы сейчас не находились, причем как в прямом смысле этого слова, так и в переносном. Давайте ознакомимся с астрологическим прогнозом.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 12 июня, пятница. Первую половину дня проведите без лишней спешки и громких решений. После полудня появится желание действовать. Овны. Вторая половина дня будет благоприятна для разговоров. Тельцы. Физическая активность позволит сбросить напряжение и вернет ощущение контроля над ситуацией. Близнецы, слушайте и сердце, и разум. То, что вам нужно, уже давно находится прямо перед вами. Раки. Лучшей идеей для вечера будет совместное активное приключение с друзьями. Львы. Середина дня хороша для решения вопросов, которые требуют и общения, и практичного подхода. Девы. День поможет найти альтернативу привычным взглядам. Весы. Сегодняшние решения могут поставить вас в неловкое положение. Придется применить хитрость. Скорпионы. Разговор о чем-то болезненном может оказаться неожиданно конструктивным. Стрельцы. Тема, связанная со здоровьем или режимом, потребует внимания. Козероги. Если вы проявите терпение и последовательность, ваши творческие планы будут реализовываться легче. Водолеи. Сегодня может возникнуть желание поделиться чем-то значимым с близким человеком, и это непростое совпадение. Рыбы. Небольшие поездки откроют новые горизонты и подарят незабываемый опыт.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Я всегда удивлялся, но ведь есть среди нас люди, которые действительно не радуются теплым дням, и есть люди, которые искренне любят зиму, а еще есть люди, которые любят осеннюю слякоть. Короче говоря, как хорошо, что все мы такие разные. Я очень люблю эту фразу, услышал ее лет много назад, и с тех пор, когда меня что-то очень сильно удивляет, ее использую вместо того, чтобы пить антидепрессанты. 9:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Всем доброго утра. Дальше, друзья, мелодии из фильма «Бриллиантовая рука», «Мистер Президент» и «Секрет Сервис» на Ретро-ФМ, а еще будут новости.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте!
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: лепешку, клубники.
1: Хочу съесть сэндвич на балконе.
2: Хочу чипсиков.
0: Но полезных.
3: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
4: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Перекопская, дом 28, строение 4.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
6: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: вот мелодию послушал и будто фильм посмотрел. Мелодию из фильма «Бриллиантовая рука» на ретро-ФМ в качестве утреннего повышателя, улучшателя настроения. Почему бы и нет? 9:30 в столице, самое время для новостей. О них расскажет Марат Бекметов прямо сейчас. Доброе утро, Марат.
1: Доброе утро. Сегодня День России. Это главный государственный праздник, который напоминает об истоках создания новой российской государственности. 12 июня 90 года была принята Декларация о суверенитете России, еще входившей в состав СССР. А спустя год в этот же день был всенародно избран первый президент страны. Добавлю, что различные праздничные мероприятия по случаю Дня России, концерты, конкурсы, выставки, акции, флешмобы и не только, состоятся сегодня в большинстве регионов страны. Посольство Кипра в России сообщило о прекращении работы визовых центров. С 15 июня подача заявлений будет возможна только в консульском отделе посольства. Также документы будут принимать в генконсульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, сообщили в дипмиссии. Там уточнили, что 13 июня истекает срок действия договора на оказание посреднических услуг. Заявители, которые подали документы в визовых центрах до 11 июня, получат свои паспорта в этих же офисах. В Анапе 49 пляжей получили разрешение на открытие купального сезона. Еще 18 объектов находятся на стадии проверки. Как сообщили в кабинете министров, сейчас активно ведутся мероприятия по устранению последствий утечки нефтепродуктов при крушении танкера в Керченском проливе. Проводится отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пляжах. Процесс контролируется специалистами Роспотребнадзора. Ранее в АТОР заявили, что спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое. 82% россиян хотели бы иметь что-то вроде внешней памяти. Как выяснили аналитики Яндекса, больше трети опрошенных применяли бы ее, чтобы хранить там списки дел, вещей и покупок, важные даты и мысли. Около трети хотят сохранять таким образом детали рабочих задач и вопросы, которые нужно кому-то задать. Ну а каждый пятый — идеи подарков близким. Сейчас люди чаще всего фиксируют такую информацию в смартфоне, в частности делают скриншоты, ставят напоминания и оставляют заметки в приложении. Половина российских мужчин, заболев, не идут к врачу. При появлении симптомов только 35% опрошенных сразу обращаются к специалисту, пишет «Коммерсант». Как показало свежее исследование, четверть респондентов самостоятельно ищут диагноз в интернете, 11% надеются, что само пройдет, еще примерно столько же либо ничего не делают, либо советуются с близкими. Самолечением занимаются 8% представителей сильной половины страны. Отмечается, что ежегодные профилактические осмотры проходят 50% мужчин. Ну а по данным Минздрава, женщины посещают такие чекапы в полтора раза чаще. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные. Ближайший понедельник: доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Безусловно, высота — это далеко не то, что в первую очередь ценно в перелетах. Правда же, друзья? Все-таки скорость и комфорт мы ценим гораздо больше, гораздо выше. Александр Барыкин на Ретро-ФМ в 9.42. Дальше Рики Повери, Юрий Антонов, Ace of Base. А впереди еще больше ваших любимых песен. Будьте рядом.
1: Реклама.
2: В вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Пирожные мочи в кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
6: Вечеринка «Ретро-ФМ».
7: Ровно в 21.00.
8: Лучшие танцевальные хиты
9: в неповторимом миксе.
10: Вечеринка «Ретро-ФМ».
11: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-16.

0: любви она еще прекраснее предыдущей. По-другому быть не может, потому что нет предела совершенству. Рики и Повери на Ретро-ФМ в 9:56.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-15-88.
4: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Настроение под кодовым названием «Нас ничто и никто не остановит». Это правильно, это по выходному, это по праздничному. 10.06 в столице, меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра вам, друзья.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 12 июня, пятница. Первую половину дня проведите без лишней спешки и громких решений. После полудня появится желание действовать. Овны. Вторая половина дня будет благоприятна для разговоров. Тельцы. Физическая активность позволит сбросить напряжение и вернет ощущение контроля над ситуацией. Близнецы. Слушайте и сердце, и разум. То, что вам нужно, уже давно находится прямо перед вами. Раки. Лучшей идеей для вечера будет совместное активное приключение с друзьями. Львы. Середина дня хороша для решения вопросов, которые требуют и общения, и практичного подхода. Девы. День поможет найти альтернативу привычным взглядам. Весы. Сегодняшние решения могут поставить вас в неловкое положение. Придется применить хитрость.

0: Скорпионы, разговор о чем-то болезненном может оказаться неожиданно конструктивным. Стрельцы, тема, связанная со здоровьем, потребует внимания. Козероги, если вы проявите терпение и последовательность, ваши творческие планы будут реализовываться легче. Водолеи, сегодня может возникнуть желание поделиться чем-то значимым с близким человеком. Это непростое совпадение. Рыбы, небольшие поездки откроют новые горизонты и подарят незабываемый опыт.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Надо быть вежливым человеком, друзья. Поэтому, если с вами здороваются и говорят или даже поют «Хай» в смысле «Привет», в смысле «Здравствуйте», негоже оставлять это без внимания. И даже если в вашей комнате никого, кроме отражения в зеркале, не наблюдается, все равно поздоровайтесь и пожелайте доброго утра. Сами увидите, как поднимется настроение.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 100 008 320 48 605 6+.
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: начинаем строить планы на вечер. Все-таки день выходной ко многому располагает. Дуэт Modern Talking на Retro FM. Всем-всем-всем доброго утра. 10.30 в столице. Новости, подоспевшие к этому часу. Марат Бекметов расскажет, что и где. Доброе утро, Марат, с праздником.
1: Доброе утро, с праздником. Наша страна отмечает сегодня один из своих главных государственных праздников – День России. В исторической хронике 12 июня фигурирует дважды. 36 лет назад, в 90-м году, в этот день была принята декларация о государственном суверенитете России. А спустя год, в этот же день, состоялись первые всенародные выборы президента, на которых победил Борис Ельцин. Сначала праздник именовался Днем принятия декларации о суверенитете и Днем независимости, а уже в 2002-м году он стал называться Днем России. Космонавты с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России. Видеозапись распространил Роскосмос. Сергей Куцверчков отметил, что этот праздник объединяет весь многонациональный народ нашей страны. Сергей Микаев отметил красоту и необъятность России, что особенно ясно видно из космоса. А Андрей Федяев указал, что уникальность России в ее многообразии. Космонавты также пожелали всем мира, добра и благополучия. Сборная Мексики со счетом 2-0 победила команду ЮАР в стартовом матче чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Мехико в присутствии более 80 тысяч зрителей. В другом матче в группе А сборная Южной Кореи обыграла команду Чехии 2-1. Сегодня в 22:00 по московскому времени в рамках группы Б футболисты Канады начнут играть с командой Боснии и Герцеговины. А в ночь на субботу в 4 часа по Москве в группе Д встретятся сборные США и Парагвая. Список официальных точек для купания в Москве вновь изменился. По данным Роспотребнадзора, сейчас в городе доступны 8 таких зон. Временно купание запрещено на пляже «Динамо». В то же время ранее ограниченная для посещения зона Тропарева возобновила работу. Среди других зон, где разрешено купание, озеро Белое, Путяевский пруд, Большой городской пруд, Пионерский пруд, Школьное озеро и зоны отдыха «Серебряный бор 2 и 3. Вода продолжает постепенно прогреваться и на морских курортах России. Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, в Ейске температура воды достигает 23 градусов, в районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты 17 градусов, в Сочи 18, в Евпатории, Анапе, Туапсе плюс 20, в Геленджике 22. Комфортная температура воды для купания в море считается 22-24 градуса. Конец выпуска. Курсы валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. На этом у меня пока все. Далее музыка и Андрей Мареев на Ретро-ФМ. А я всем желаю чудесной пятницы.

0: Есть призывы, которым очень сложно противостоять вот в данной ситуации. Дженнифер Лопес призывает сделать погромче, и я уверен, многие из вас последуют ее совету. Совсем скоро группа Смоки, бит-квартет «Секрет» и Джо Дассен на ретро-ФМ. Уж как тут не сделать громче, друзья? Но, конечно, все руководствуясь не только эмоциями, но и здравым смыслом и уважением к соседям, пожалуйста. Хорошо? Договорились? Но поехали. В том же духе. 10:42 в столице.
1: Реклама.
2: Высотаремстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаремстрой. Покупайте Технониколь в Высотаремстрой.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Нет, я все понимаю, лето, ливни в ночи и так далее. Но давайте пока с дождями подождем и насладимся летней жарой. Ну, такой жарой пока в легкой версии. Пусть будет тепло, хорошо? Договорились? Группа Smokey и их версия криденсовского хита Have You Ever Seen The Rain на Retro FM в 10 часов 56 минут.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёчки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
8: Я на тебе женюсь.
7: И от нее уже никуда не деться.
9: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
7: Ночная сказка. Выходные в 11.00. Домашний. Главный женский.
1: 16+.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Ну, можно, конечно, слегка разнообразить содержание снов, но если человеку нравится, то почему бы и нет? Добро пожаловать в сон, как говорится, милый хороший человек. Группа «Мираж» на Ретро-ФМ в 11 часов 17 минут. Совсем скоро Владимир Высоцкий, Альбан и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго утра!
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ
2: с Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости»
2: каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
13: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте «Радиохаб». Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу. Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения. Не нужно скачивать и обновлять приложение. Никаких лишних кнопок. Переходите в телеграм-канал «Ретро-ФМ», запускайте «Радиохаб» и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
2: «Ретро-ФМ».

для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят.

0: Кто хотел взбодриться с утра не пораньше, хотя, с другой стороны, когда встал, тогда и утро. Вполне естественное желание, друзья, а заодно еще и узнать, что интересного происходит в городе. Давайте узнаем, где развлечься, что посмотреть, что послушать, о чем подумать. Афиша, наша рубрика на Ретро-ФМ, все расскажет.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Добрый день, с вами Марат Бекметов. Начну с кино. В прокат вышел «Холоп 3» — продолжение популярной комедийной франшизы. В новой части команда Льва Арнольдовича берется за перевоспитание богатой супружеской пары, которая постоянно ссорится и собирается разводиться. Чтобы напомнить героям о настоящих чувствах, их отправляют в тщательно воссозданную эпоху Петра I. Главных героев сыграли Павел Прилучный и Кристина Асмус, а к своим образам в фильме вернулись Милош Бикович, Иван Охлобыстин и Александр Самойленко. Галерея «Люмьер» к своему 25-летию подготовила проект «Женский взгляд». Это ретроспектива, объединяющая женщин-фотографов разных поколений и географий. Кураторы предлагают проследить эволюцию авторского видения через три жанра – фэшн, портреты и натюрморт. Многие из авторов пришли к профессии непрямым путем. Среди ключевых имен – Рут Оркин, Лилиан Басман, Сара Мун, Эллен фон Унверт и Энни Лейбовиц, представленные на выставке знаменитым портретом королевы Елизаветы II. В театре Ермоловой премьера Талгат Батала выпускает документальный мюзикл «Гастроли в Ленинграде» по пьесе Рената Ташимова. В основе сюжета реальный эпизод 1955 года. В разгар холодной войны в Ленинград приезжает американская труппа с оперой. Поездку не поддержал Госдеп, но полностью профинансировал Советский Союз. А в составе делегации молодой писатель Труман Капоте, который еще не написал знаменитую повесть «Завтрак у Тиффани». Начало спектакля в 7 вечера. До конца недели в Москве масштабный фестиваль «Времена и эпохи». Вместо музейных витрин работают реконструкторы, ремесленники и исторические клубы, которые воссоздают разные эпохи от Древней Руси до начала 20 века. Гости могут увидеть повседневную жизнь людей разных столетий, их ремесла, развлечения и традиции. Среди главных площадок фестиваля – парки Радуга, Митина, Покровская, Стрешнева, Площадь Революции, Тверская площадь, а также Страстной и Чистопрудный бульвары. Ну а на ВДНХ проходит международный туристический форум-фестиваль «Путешествую». Работают концертные площадки, тематические лектории и гастрономические зоны. Центральным событием станет сцена «Таланты без границ. России и мир», где выступят творческие коллективы из российских регионов и зарубежных стран. Гости могут посетить мастер-классы, встречи с путешественниками и специальные экскурсии. На часть событий требуется предварительная регистрация. На этом пока все. Отдыхайте с удовольствием и слушайте Ретро-ФМ. Всем прекрасного дня.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: Как много девушек хороших, как много ласковых имен. И каждая из них, ну, почти каждая, можно воспеть, сделать это с разной степенью нежности. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ в 11.42. Дальше Мадонна, Лев Лещенко и группа Savage Garden на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Санаторий Лаба – это уникальная минеральная термальная вода, которая успешно лечит опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистые заболевания и другие. Звоните прямо сейчас. 8-918-266-2222. 8-918-266-2222.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут, поверь.
4: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
4: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
9: «Батарейка» – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
11: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
10: Каждое воскресенье в час дня
11: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
10: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
11: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
10: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
11: Подробности на сайте retrofm.ru.
12: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
11: Ретро-ФМ.

0: так часто бывает, вроде воспаришь душою в облака, витаешь себе в империях, тебе говорят, проще надо быть к земле поближе, ну и подтверждают эти слова действиями. А что поделать, жизнь такова. Мадонна на Ретро FM в 11 часов и 56 минут. Всем доброго дня, друзья.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погода, сегодня в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю!
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. Выходные в 11.00. Домашний. Главный женский.
10: 16+.
11: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
12: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
13: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске.

0: ласковая, ласковая к тем, кто к ней с добром, а ко всем остальным, ну уж извините, как вы к нам, так и мы. С праздником всем мои поздравления, кто считает этот праздник своим, нашим, российским. День России сегодня отмечается в нашей стране, друзья. 12 часов 17 минут. Столица, меня зовут Андрей Мореев. Дальше этот праздничный день продолжит Donna Summer, группа Hi-Fi и Opus. А впереди еще большее количество ваших любимых песен. Вы только будьте рядом.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки — Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже завтра, в субботу, в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
7: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
5: Подробности на astoriagrande.com.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». Это горячие хиты 90-х, непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е».
5: 12+.

0: Раз уж вот так бодро, друзья, у нас все звучит, то я добавлю бодрости, скажу, что каждое воскресенье в 13:00 на Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским. Здесь звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения и спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые задаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, то вы можете заработать приличную сумму. Так что оставляйте свои вопросы на нашем сайте retrofm.ru. А уже завтра, в воскресенье, в шоу «Дорогие гости» придет актер театра кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Не пропустите шоу «Дорогие гости» на Retro-FM. Скучно не будет.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Retro-FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена. Ретро-ФМ.
2: Реклама. Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
3: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой Колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой Колос».
6: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
7: Застройщик ООО «СЗ Домнефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.com.rf. Реклама ООО «СЗ Домнефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
8: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Домнефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Домнефтестрой. Нефтестрой. 204-61-85.
2: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: чем предназначение музыки ретро-ФМ, друзья? В том, чтобы делать мир вокруг чище, ярче, живее, жизнерадостнее. И музыка, звучащая на ретро-ФМ, с этим своим предназначением не просто успешно справляется, делает это на ура. Умберто Тоцци на ретро-ФМ, 12 часов 56 минут. Всем желаю доброго дня.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес – Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
10: Я прочитаю в глазах твоих.
9: Жека.
11: С ней вино.
9: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
12: Славные денёжки еще будут поверь.
9: Воровайки.
13: А я такая из Ростова.
9: Сбор гостей в 17.00, 18+.
14: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
15: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону 101.2.

скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно, ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: И неважно, ночью, днем, утром или вечером, главное, чтобы встреча доставила удовольствие и закончилась к обоюдному удовольствию всех сторон. 13 часов 17 минут в столице. Это Крис Кельми на Ретро FM. Меня зовут Андрей Мареев. Дальше к вопросу о музыкальном сопровождении этих встреч. Скоро услышим ансамбль «Самоцветы», Crazy Frog и FR David. Совсем-совсем скоро.
1: Вечеринка Ретро FM.
2: Ежедневно с 9 вечера до полуночи лучшие танцевальные хиты
3: в неповторимом миксе. Каждый день
2: ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
4: Реклама.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
11: Подробности на astoriagrande.com.
12: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: Вот иногда кажется, что вроде бы все знаешь о любимых артистах, все и даже больше. Но тут в дело вступает Юрий Гурьянов, и оказывается, что есть еще много интересных фактов, о которых он рад рассказать. Каждую субботу в 13:00 на Retro FM начинается программа «Ю». История успеха тех, кто делал вашу любимую музыку, всем известные хиты и уникальные, редко звучащие треки любимых исполнителей. Друзья, не забудьте, не перепутайте. Программа «Ю» по субботам на Retro FM с 13 до 14. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Желудочно-кишечный тракт лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
2: Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: И вот на этой космической волне от группы ELO Electric Light Orchestra я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь, друзья. До встречи завтра с утра пораньше. Как обычно, в 8 скажем друг другу доброе утро. А здесь, на Retro FM, совсем скоро стартует Felicita, тот самый волшебный счастливый час, когда можно и нужно поздравлять. Не упускайте шанс сказать приятное хорошим людям. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
2: Реклама.
3: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8 500 рублей. Гарантия 2 года. Автотренд. Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: С ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёчки еще будут, поверь.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
7: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
14: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Retro FM.

Да, прям тороплюсь к вам, друзья, тороплюсь поздравить, объявить сначала Филичты. Действительно, наша любимая Филичта, сегодня, кстати, она вдвойне праздничная и приятная. Тут у нас и пятница, и День России, в общем, поводов для поздравлений много. Ну и к ним, конечно же, добавятся и ваши приветы и поздравления, которые вы, напомню, можете присылать в мессенджер Макс. Под постом Филичита жду ваших посланий. Также на сайт retrofm.ru заходите. Находите там раздел Филичита, заполняйте специальную форму и отправляйте. Ну и смс еще принимаем. 5533 номер. Вначале обязательно пишите retrofm, и тогда я точно все увижу и обязательно все озвучу. Ну и еще одно приятное дополнение, о котором хочу рассказать. За самое интересное оригинальное сообщение я кому-то из вас подарю приглашение на двоих на летнюю вечеринку RetroFM, которая пройдет 18 июня на корабле в Москве. Будет просто что-то невероятное. Так что сегодня ваши приветы и поздравления, это еще и возможность устроить себе классный отдых в компании RetroFM. Всем желаю удачи, меня зовут Тимур Соколов. Всем привет, всех с праздником, с Днем России. Ну и вперед, Филичта начинается.

если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот, ах, спаси

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: и работаем только для вас. Даже в свои заслуженные выходные. С праздником, дорогой Ретро-ФМ, с Днем России. Передаю привет в Краснодар моему мужу Анпилогову Андрею. Я извиняюсь, если где-то неправильно поставил ударение. За окном сильный дождь, а мы дома готовим вкусный борщ. Вот, сильный дождь, борщ. Анечка Анпилогова написала. Приятного аппетита, Анечка. Ну и мужу Андрею пламенный привет. Далее. Привет, любимый радио Ретро-ФМ. Хочу передать привет любимым соседям Оле Александру. Всех с праздником. Оксана и Антон из Сочи. Это прекрасно, когда у вас хорошие соседи. Как говорится, покупаешь дом, выбирай не дом, а соседей. Да, желательно со спокойными, тихими детьми. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Хочу поздравить всех ведущих с Днем России и пожелать всего самого хорошего, мира и добра. Это сообщение от Татьяны из Москвы. Все взаимно, друзья. С праздником!
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово.

0: Real Sugar. Ну а у нас вот Real Felicita. Продолжаю с огромным удовольствием зачитывать ваше послание. Привет, Ретро FM. Пишу из поселка Тимирязевский. Плаваем под вашу музыку. Папа работает, строит баню. Ну, закономерно, папа работает, а все отдыхают. Я плаваю, сестра сидит с собакой, мама готовит, братик спит, люблю вашу музыку. Ольга П. Тимирязевский. Ну, классно у вас проходят выходные, Ольга. Это прям счастье. Вот всем желаю так жить и так проводить время. Поздравляем любимую мамочку с 70-летием. Ты самая лучшая, ты пример детям и внукам. Сегодня мы обязательно порвем три баяна, сорвем все голоса, стопчем под ретро-ФМ обувку. Ты наш заряд энергии и смысла жизни, философ и психолог. Любим тебя, бабушка Лена, мама Лена. От всей семьи, так понимаю, сообщение. Привет, ретро-ФМ. Поздравляю всех россиян и город Ковров с праздником. Россия была, есть и будет. Ура, ура, ура. Троекратная Татьяна Кузнецова. Присоединяюсь. Ура, друзья, с праздником всех. Клубничный. Привет из усадьбы Башмаковых. Тольятти. Поздравляем с Днем России. Всем россиянам передаем привет семье Бутылиных, Агеевых и Львовым. Счастья, любви и мирного неба над головой. Всем нам, семья Башмаковых подписалась. Еще одно послание. Всем добрый день, привет из солнечного Крыма, из поселка городского типа Советский район, Республика Крым. Добрый день, мое любимое самое радио Ретро-ФМ и весь ваш дружный коллектив. Всех с Днем России. Всем желаю здоровья, успеха во всех ваших делах. Ретро-ФМ, мое самое любимое радио. Можно, пожалуйста, какую-нибудь веселую песенку? Юрий Крылов подписался. Обязательно поставлю песенку Юрий Крылов. Это будет, даже скажу, какая песенка. Это будет Дмитрий Маликов. Послушаем. «Сторона родная». Очень символично, в День России. Ну, и, друзья, давайте я напомню, что сегодня мы в Феличте разыгрываем два билета на вечеринку Ретро-ФМ на корабле. И вручу я эти два билета за самое оригинальное сообщение, оригинальный привет или оригинальное поздравление. Обязательно пишите в конце своего послания, из какого города, потому что это тоже важно.
1: Феличита. Ежедневно с 2 до 3.
2: Феличита. На Ретро-ФМ.

0: Да простят меня фанаты Сиси Кейч, но в программе Филичита приоритеты больше у приветов и сообщений, нежели у песен, а потому читаю и цитирую ваше послание. Друзья, их сегодня очень много. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, с Днем России Табанову Юрию Александровну и Челиканову Александру Юрьевну от Игната Колывань. Только что мы это сделали, Игнат. Вас также с праздником, с Днем России. Добрый день. Ровно годик назад на свет появилась прекрасная девочка Мия, моя племяшка. Здоровья ей, пусть растет такой же веселой и шебутной девчонкой. Тетя Лена и дядя Сережа из Омска. Здравствуйте, любимое радио. С праздником, с Днем России. Процветания нам и мирного неба. Сообщение от Эли. Также с праздником всех россиян и привет из города-героя Севастополя от Ольги Мотовиловой. Ольга, вам также пламенный привет. Филичита продолжается. Вернемся к вашим сообщениям уже скоро. Далеко не уходите. Продолжение обязательно следует.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
7: Терек включает «хочу».
8: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
9: Хочу чипсика.
10: Но полезных.
11: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
12: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Зачисляй, храни, трать.
3: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
10: столько
9: в богатстве?
10: Условий.
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.

other girls. Uh-huh. And have we got news?

За окном бушует месяц июня, а вместе с ним бушует и тополиный пух. Для всех, кто к нам только что присоединился, напоминаю, друзья, что на Ретро-ФМ в самом разгаре Фильчита. Целый час ваших приветов и поздравлений, за которые мы сегодня, кстати, дарим подарки. Приглашение на двоих на вечеринку Ретро-ФМ, которая пройдет на корабле по реке. И вот это приглашение на двоих я с удовольствием подарю за самый оригинальный привет или поздравление. Так что проявите креатив, да. Заслужить надо, как говорится. Тимур Соколов у микрофона, ловите привет от меня. Ну и давайте посмотрим, что вы нам прислали. Нижний Новгород, Елена. Огромный привет сыну Тимофею и племяннице Арине. Желаю успехов на экзаменах. Присоединяюсь. Добрый день, это уже следующее послание. Добрый день, Россия, любимое радио Ретро-ФМ. СНТ «Авиатор», город Владимир. Поздравляю нас всех с Днем России. Этот праздник объединяет всех граждан нашей замечательной страны. Верим, что все трудности мы преодолеем с Божьей помощью. Мирного неба и благополучия нам всем. Поздравления от большой семьи Тимофеевых и Носковых, которая в данный момент готовит плов. Как же я хочу к вам присоединиться. Приятного аппетита, друзья. Здравствуйте, мое любимое радио Ретро-ФМ. Поздравляем всех граждан России с праздником, особенно мою жену Ротач Настю из города Стерлитамак. Сие послание от Артура. Настя, поздравления от меня тоже. Здравствуйте, меня зовут Юлия, очень приятно, Юлия, я из Москвы. Мы тоже. С Днем России вас, наше с дедушкой Лешей любимое радио. Поставьте, пожалуйста, его любимую песню из репертуара группы «Битлз». Ну, мы это сделаем не сейчас, возможно, позже. Добрый день, любимое радио, с праздником, с Днем России. Поздравляю всю свою семью с праздником. Желаю счастья, мирного неба над головой, отличного настроения. Мы трудимся на даче. Оксана из Краснокамска, Пермский край. Оксана, вы большие молодцы. Далее еще одно послание. Мессенджер Макс под постом Фильчита, напомню, можете оставлять свои сообщения. Наилюбимейшее радио Ретро-ФМ. Работаем с супругом на даче. Я смотрю, вся Россия сегодня работает на даче. На всю катушку звучит «Любимая волна», «Деревья», «Фенина», «Балашиха». Хочу сказать супругу моему Васильку Пичугину спасибо за любовь, заботу и ограждение меня от всех бед. Он из тех мужчин, с которыми ты действительно замужем, причем за большими буквами. За его надежной спиной на минуту у нас 7 внуков, 5 детей, и на двоих нам 128 лет. С праздником всех, Россия будет жить вечно. Мы патриоты своей страны.

Вот так, распевая чашку ароматного в компании Рики Мартина, мы с вами продолжаем Филичиту, переходим к вашим сообщениям. Добрый день всем, хочу поздравить всех с праздником. Горжусь тем, что родилась и живу в России. Всем мира, здоровья, счастья и благополучия. Татьяна, Ставропольский край, город Георгиевск. Далее, следующее послание. Всем безграничного счастья. Мы живем в самой замечательной из стран. Передайте привет моему Александру из Нижнекамска, который спасает на дачу клубнику, укрывая ее от прожорливых дроздов. У дочери Анастасии завтра 18-летие. Он лучший папа. Поздравляю. Это сообщение от Ланы. Всем день добрый. С праздником. Передаю привет сестре Светлане. Она складывает дрова, а я радио держу. Жду, когда ей привет передадут. Написала Елена из Кировской области. Ну, дождались, Елена. Я вас поздравляю.

0: Очень круто, три колодца. Когда я был маленьким, кстати, когда все родственники собирались на праздники, я всегда пел эту песню и срывал бурные аплодисменты. Сейчас бурные аплодисменты, надеюсь, срываю за ваше сообщение, которое я озвучиваю здесь, в прямом эфире Ретро-ФМ. Привет, любимая Россия, с праздником, великая страна, с праздником. Работаю на даче четвертый день под любимую музыку вашей, то есть народной музыки Ретро-ФМ. А душа хочет шашлык, но грядки кричат работать. А хочется, чтобы душа развернулась. Передайте привет всем дачникам и мне в том числе. С праздником, дачники! Ура! Светлана Елсукова. Светлана, привет вам от Ретро-ФМ и лично от меня. Ну и, конечно же, с праздником!
1: Реклама.
2: Высота Римстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Римстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Римстрой.
3: Пирожные мочи в кондитерских Золотой Колос. Давай, покупай мочи.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: Так, приятно возвращаться к вашим приветам, которых сегодня неимоверно много. И прямо сейчас очередная порция. Здравствуйте. Отдыхаем на даче. Хочу передать привет маме Наташе. Я ее очень сильно люблю. Дочь Ксюшенька написала. Здравствуйте, РетроФМ. Всех с праздником. Дачникам особый респект. Заполняю бассейн. Привет всем. Хорошего настроения, отличного отдыха. Дня, вечера и ночи под музыку РетроФМ. Ура! Шиномонтажу в камышах. Физкульт. Привет! Привет, РетроФМ, поздравляю с Днем России. Вчера были в театре по случаю праздника, но больше всего хочу на дачу. Всем Феличита, Максим, город Нижний Новгород. Здравствуйте, Феличита. РетроФМ, поздравьте, пожалуйста, с Днем рождения, с Днем России, Сергея Мулеева из Ульяновска. Желаем ему здоровья, счастья, успехов, удачи. Анатолий Никитин написал. Привет, РетроФМ, всех с праздником. У нас плодотворный день, топим баню. Скоро шашлык. Привет своим родственникам Сашке, Ольге и моему Димке. Катерина с Новосибирска. Очень хочется услышать свой привет. Катенька, ну что, услышали? Счастливы, надеюсь. Добрый день, любимое радио. Поздравляю всех с Днем России. А меня с днем рождения. Передаю привет своему любимому мужу Милану. Очень жду его домой. С любовью, дорогого Евгения. Евгения, с праздником.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Завершается Филичита. Последнее сообщение на сегодня. Привет всем из Орехово-Зуево, СНТ «Химик». Всех с праздником, Зим России. Счастья всем, а мы на даче отдыхаем и готовим праздничный стол. Такое сообщение пришло. С праздником, радио Ретро-ФМ и всех россиян. Хочу передать привет любимому мужу Павлу, который вчера накосячил и обиделся на меня за то, что я обиделась. Прекрасно. Знакомая ситуация. Все равно я люблю тебя, мой дорогой. Всем привет из Пензы. Милые бронятся, только тешатся, как говорится. Живите дружно. Друзья, ну и еще одно послание. Добрый день, Ретро-ФМ. Поздравляю всех с Днем России. А семью Шальновых, Андрея и Наталью, с бракосочетанием. Поздравляю вас. Теперь вы не просто красивая пара, теперь вы молодая семья. Желаю вам гармонии, понимания, бесконечной любви и процветания. Далее, передаю привет моему любимому мужу, Перову Саше. Ты самый лучший муж и папа. Пусть мой привет подарит тебе хорошее настроение. Люблю тебя, твоя жена Стася из Москвы. Стася, а давайте я вам с мужем подарю наш подарок, чтобы вы классно отдохнули. Поздравляю! Ретро-ФМ дарит вам пригласительные на двоих на летнюю вечеринку Ретро-ФМ на корабле. Вас ждут зажигательные хиты, конкурсы, фирменные подарки и самый большой танцпол на Москва-реке. 18 июня, Северный речной вокзал, причал номер 1, летняя вечеринка Ретро-ФМ, танцы на воде, не пропустите. Ура! С праздником еще раз, Филичита завершена.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Реклама.
4: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
4: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёжки еще будут поверить.
4: Воровайки.
7: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
4: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатное уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
12: Начинаем.

словечко от тебя. Зря поверил.

0: ходила.
1: Да, не надо целовать песок. Достаточно будет просто сказать искренне о своей любви, ну и подтверждать ее не только словами, но и поступками, да, всякими приятными. К примеру, приготовить завтрак. Не каждый день, конечно, иногда хотя бы. На шашлыки вывести свою возлюбленную, в кино сводить, цветы дарить, не только на 8 марта. Вот все в таком духе. Ну, а Retro FM позаботится о вашем настроении. Далее за него будут отвечать SF Base, Патрисия Каса, Ким Вайлд, ну и я, Тимур Соколов. До 7 вечера в вашей компании. Всем привет.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки – Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже завтра, в субботу, в 13:00. Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акций, партнерах, акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
15: Любимой музыки много не бывает.
16: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
15: Retro-FM 70-е.
16: Retro-FM 80-е.
15: Retro-FM 90-е.
16: Retro-FM Sanremo. И вечеринка Retro-FM.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
16: 12+.

лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: Пикколо, пикколо аморе. Если не изменяет мне мой итальянский, то переводится это как ангелочек. Но я могу ошибаться. Кстати, фразу «я могу ошибаться» очень часто произносят участники шоу «Дорогие гости», которые приходят к нам и отвечают на ваши вопросы. И если они действительно ошибаются, отвечая на ваш вопрос, то вы, внимание, получаете деньги. За подробной информацией добро пожаловать на сайт retrofm.ru. В это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Не пропустите, в 13:00 будет интересно.
1: Реклама.
2: Лор-органы лечат. В санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 1320. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
2: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
2: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Bad Boys Blue на Retro FM, World Without You, Мишель, называется песня. Но не о Мишель будем говорить, а о любителях сладкого, для тех, кто не представляет своей жизни без мороженого, особенно летом. Не очень хорошие новости, друзья, потому что эксперты по питанию на днях заявили, что безопасная норма – это один стаканчик мороженого в неделю. А иначе, ну что иначе, слипнется, видимо, где-то что-то.
1: Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денечки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+.
8: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Летний хит от команды Laid Back, немного солнечного регги в этот праздничный день, уверен, не помешает, а даже наоборот, сделает его еще ярче, жарче и музыкальнее. Далее здесь Gypsy Kings и Натали, а еще Cardigans и Арабески. Меня зовут Тимур Соколов, поздравляю всех с праздником и желаю классной летней пятницы.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: Суточно ровно.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
4: 12+.

0: Сиси Кейч на Ретро-ФМ, исполнительница, которая, на мой взгляд, точно заслуживает того, чтобы стать героиней программы Ю, и, возможно, когда-нибудь это произойдет. Когда-нибудь, но не завтра, потому что завтра услышим историю становления дуэта Альбана и Рамины Пауэр. В 13.00 не пропустите программу Ю на Ретро-ФМ. Будет, как всегда, интересно и познавательно.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
3: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус в кондитерских «Золотой колос».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Проведите День России в станции «Морской». Бесплатная уха для всех. 5 необычных бассейнов, аквапарк, уютные домики и вид на море. Станция «Морская». Отдых начинается здесь. 0+.
6: Утреннее шоу.
7: Первая смена.
6: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
8: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Рецепт вечной молодости, как известно, заключается в правильном питании, отсутствии вредных привычек и хорошем отдыхе. В общем-то, где-то про нас песня, а где-то и не очень. Ну, что касается отдыха, это да. Отдыхать мы любим, и праздников у нас, слава богу, хватает. Но там, где отдых, там ведь, будем честны с собой, и вредные привычки зачастую появляются. Но мы с ними боремся. Вот прям в эту самую минуту боремся, да ведь?
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИ ДОН».
7: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер два. Престижное окружение – это норма. Станьте частью нового Ростова. Назначайте встречи в деловом центре, гуляйте по современным новым бульварам и будьте всегда в сердце событий. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
8: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+. Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: И на тенистой улице.
1: Эта песня слушается по-особенному тепло и воспринимается как напоминание о том, что сегодняшний праздник — это прекрасный повод для того, чтобы прогуляться по родным улицам и местам, с которыми нас многое связывает. У каждого таких мест и таких улиц очень много, но все они называются одним прекрасным словом — Родина. С праздником, друзья! С праздником, великая страна! С Днем России! И пусть все у нас с вами будет хорошо, и пусть все мы будем счастливы. 17.17 в столице. Вы слушаете Ретро FM. Меня зовут Тимур Соколов. Всем пламенный праздничный привет.
2: Шоу «Дорогие гости» на Ретро FM.
3: С Максимом Ковалевским.
4: На этой неделе у меня в гостях актер театра и кино Андрей Кайков. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
2: Шоу «Дорогие гости».
3: Каждое воскресенье в час дня.
2: На Ретро FM.
3: Реклама.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
8: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111 774 664 62 69.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Не забываем, друзья, что сегодня пятница, впереди еще целых 2,5 выходных, учитывая сегодняшний вечер, так что отдыхаем хорошо и танцуем под лучшие хиты в Ретро-ФМ. Группа «Комбинация» только что, далее немного сбавим обороты и насладимся лирическим творением «You and I» от группы «Scorpions», которая появится здесь уже через пару минут.
1: Реклама.
2: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: «Высотаремстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаремстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаремстрой».
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Невралгии лечат. В санатории «Лаба». Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

0: «Танцуй, пока молодой». Ну, примерно таков вольный перевод песни «Cause You Are Young» от Сиси Кейч, который завершает очередной музыкальный час на Retro FM. 17.56 уже в столице. Едем дальше.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 1588.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за 1 час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.06.2026 года по 30.06.2026 года. Не является публичной офертой.
12: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
13: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт.
14: Расскажите им о себе.
13: Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
1: Retro FM Ростов-на-Дону 101.2.

0: Silent Circle на Red FM с песней о том, что верить нужно только в хорошие, мысли только позитивно, потому что мысли наши что? Правильно, материальные. Так что смотрим в будущее светлым горячим взглядом и слушаем только лучшую музыку, проверенную временем. Впереди Аха и Крис Ри, а чуть раньше Deep Purple с легендарным Smoke on the Water. Программа
1: с Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки – Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже завтра, в субботу, в 13:00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсиков.
7: Но полезных.
8: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А утром в этом «Перекресток». ОГРС 1270-03-4493. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть в ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Flash in the Night, это Secret Service, напомнили о себе. Ну, а я напомню о том, что у каждого из вас есть возможность выиграть деньги, задав свой вопрос участнику шоу «Дорогие гости». Как это сделать, читайте на сайте retrofm.ru, там же и оставляйте свои вопросы. В это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет актер театра и кино, звезда шоу «Шесть кадров» Андрей Кайков. Не пропустите программу, как всегда, в 13 часов будет интересно.
1: Реклама.
2: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. В вашем «Фольксвагене» или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис Ростов-на-Дону. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку. Наш адрес: Ростов-на-Дону, Вавилова, 67В.
3: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
5: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис. Ассортимент, цены и условия доставки на сайте золотойколос.ру.
6: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
7: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка 40% предоставляется при условии записи в лист бронирования в период с 1 6 2026 года по 30 6 2026 года. Не является публичной офертой.
8: До 40% скидка на квартиры? Не бывает такого. В Доннефтестрой бывает. Для тех, кто записался в предбронирование на старте продаж, квартиры со скидкой до 40%. Панорама на Театральном. Проект бизнес-класса в центре города. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
9: Вечеринка. Ретро-ФМ.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты.
10: В неповторимом миксе.
11: Каждый день
10: ровно в 21:00. Вечеринка.
12: Ретро FM. Ретро FM.

0: Modern Talking на Retro FM с песней про то, что исцеляет наши сердца в минуты грусти и печали, которые, я надеюсь, вас сегодня, друзья, не посещали. Ну а если вдруг и случались такие непродолжительные вспышки, то, уверен, музыка Retro FM быстро приводила вас в порядок. Я, Тимур Соколов, на этом с вами прощаюсь. Далее отдыхать в вашей компании будет Руслан Романов. Ему и вам хорошего праздничного вечера.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П325-619-600-156-873.
8: Клиника доктора Тимура Мамедова. Лечение детской депрессии, девиантного поведения и всех форм подростковой зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
10: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Да-да, друзья, вот именно она, любовь не только к самым близким людям, но и в широком глобальном смысле друг к другу, и особенно к нашей необъятной родине сегодня, в такой прекрасный летний праздничный день, особо ощутимо. Всех еще раз с Днем России, присоединяюсь ко всему, что наверняка уже неоднократно было сказано в эфире, и тем не менее от души всех поздравляю. Руслан Романов меня зовут, далее в нашем эфире Джеймс Ласт, Сандра, Дубы колдуны, Септембр и Майкл Джексон на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
3: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Руслиму на суточно ру.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Интернет-поток RetroFM 70-е. Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Мари Кастли и его песня из списка лучшей музыки, проверенной временем, которую вы знаете, слушаете и любите, конечно же. А помните ли вы, друзья, как все начиналось? Как зажигались те самые звезды, как создавались хиты? Не пропустите в нашем эфире музыкально-познавательный проект «Программа Ю». Каждую субботу с 13 до 14 часов мой коллега Юрий Гурьянов рассказывает истории успеха тех, кто делал любимую музыку, будет ставить известные хиты и, что также немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Сахарный диабет первого и второго типа лечат в санатории Лаба. Телефон бронирования 8 800 555 13 20. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
5: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Без преувеличения, легенда мирового музыкального олимпа, сэр Джеймс Пол Маккартни, для всех празднично настроенных на Retro FM. В столице 19 часов 55 минут. Впереди еще больше музыки, лучшей музыки, проверенной временем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
4: Реклама.
5: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
6: Пирожные мочи. В кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
7: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
8: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
10: Квартал впечатления «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 3. Абсолютный комфорт. Оставьте автомобиль в подземном паркинге, поднимитесь к себе домой на бесшумном лифте и доверьте заботы системе умного дома. Ваш покой охраняют круглосуточно. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
11: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ЭФЗ.

0: столице 20.00. Впереди хиты Владимира Преснякова, Криса Нормана и Игоря Иванова на Ретро-ФМ.
1: Во французской стороне

0: Прекрасную картину праздничной пятницы мы умело дополняем лучшим аккомпанементом для вашего отдыха, ведь сегодня, как я понимаю, он более чем уместен и актуален. Всех с Днем России! Поздравляю, друзья! В продолжение этого часа Сиси Кетч на Ретро-ФМ. Ну а далее насыщенная программа. Веселые ребята, группа Roxette, Eruption, Браво и Муслим Магомаев, а также великолепная Мадонна. Буквально через несколько минут для всех наших слушателей в Москве 20:16.
1: Ровно в 21:00.
2: Лучшие танцевальные хиты
1: в неповторимом миксе.
2: Вечеринка Retro FM.
3: Реклама.
4: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Да, вы не ошиблись, друзья, секретами о том самом горячем волшебном чувстве, именуемом как «Ламоре» на языке этого восхитительного дуэта, делятся, собственно говоря, главные герои этой истории – Альбано и Рамина Пауэр на Ретро-ФМ. 20 часов и почти 42 минуты в Москве. Далее группа «Абба» и «Кино» у нас через несколько минут. Ничего не пропустите. Всем пламенный привет.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго-Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
4: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут поверить.
2: Воровайки.
6: А я такая из Ростова-на-Дону.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: завершать на этой лирической ноте. Нет, разумеется, ничего не завершается. Напротив, праздничный вечер в нашем эфире только-только начинается. Несколько минут до старта уникального праздничного супермикса. Лучшая танцевальная музыка, в данном случае, конечно же, в честь Дня России, для ваших танцев и отличного времяпрепровождения будет звучать до самой полуночи. Готовимся к вечеринке Retro FM в Москве 2056.
1: Погода на Retro FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
3: Реклама.
4: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
5: Спонсор часа. ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон».
6: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юси Дон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Retro-FM. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.
8: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Up поют нам Captain Jack и Gypsy Kings в этой композиции, что означает в контексте нашего музыкально-танцевального марафона «Встаем и танцуем до самой полуночи». Вечеринка Retro FM открыта для всех без исключения. Делайте приемники громче и отлично проводите праздничные выходные под лучшую дискотечную музыку в нашей компании. 21.17 в столице. Я Руслан Романов. Всем привет.
1: С Юрием Гурьяновым. На этой неделе собираюсь рассказать вам, пожалуй, о самом романтичном дуэте в истории музыки — Альбана и Рамина Пауэр. Попробую раскрыть секреты их музыкальной магии. Ну и при чем тут Миюки Накадзима? Подробности уже завтра, в субботу, в 13.00.
2: Программа «Ю» на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных рук. Казанова. Карнавал, карнавал в этот поздний час. Настоящий скандал среди знойных глаз. Это я все смешал,

роковая страсть новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий скандал среди знойных.

0: Иванова.
1: Да, друзья, это именно он. Невероятный талант, музыкальный ураган. И, кроме того, все вышеперечисленные спетые эпитеты и метафоры, конечно же, Валерий Леонтьев сегодня здесь на вечеринке «Ретро-ФМ». 21.42, время точное столичное. Танцы продолжаются.

0: Мегатрон. Мы с вами ускоряемся, разгоняемся, друзья. Впереди большая часть сегодняшней встречи. В эфире вечеринка Ретро-ФМ. 21.55 в Москве. До полуночи мы с вами танцуем. С праздником всех!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: невероятной красоты мелодия, которая знакома многим слушателям RetroFM, а в том числе еще и текст русскоязычной версии этой композиции. Также многие знают наизусть «Держу пари». Так вот, все это удовольствие в оригинале принадлежит дуэту под названием «Антик», который и продолжает нашу сегодняшнюю встречу и вечеринку RetroFM соответственно. 22:17 в столице. Танцы продолжаются до полуночи. У нас, как всегда, всех с праздником.
1: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-онли» от «Альфа-банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-онли». АО «Альфа-банк».
4: «Альфа-инвестиции» — это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Любимой музыки много не бывает.
6: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение
5: и включай интернет-потоки RetroFM.
7: 15+.

Есть такое подозрение, друзья, что представителям некоторых более современных, скажем так, поколений фраза «сотри кассету» ровным счетом ни о чем не говорит. Возникают лишь предположения, может быть. Но мы-то с вами знаем, что нажать на рек может быть очень даже чревато. 22.42, время точное столичное. Это вечеринка. Ретро-ФМ.

0: Итак, друзья, вторая 60-минутка уникального микса завершается под аккомпанемент Эдди Хантингтона, в частности, его знаменитый суперхит. В Москве 22.56, вечеринка Ретро-ФМ продолжается у нас, как всегда, до полуночи. Сегодня вместе отмечаем наш замечательный праздник.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер западный с порывами до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 28 градусов.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Пятница, 12 июня, говоря по всем правилам, День России клонится к закату. Завершим этот замечательный праздник лучшей танцевальной музыкой, что собрано здесь, в уникальном миксе на вечеринке Ретро-ФМ. До полуночи продолжаются танцы, впереди лучшие дискотечные хиты для всех, кто настроен по-прежнему празднично, торжественно, и вместе с нами здесь на Ретро-ФМ танцует под любимую музыку. 23:17 на часах.

еще одни мастера музыкальных искусств, будем так это называть, заглянули к нам на огонек сегодня на вечеринке RetroFM команда Eruption. 23 часа 42 минуты, время московское. Уникальный микс выходит на финишную прямую. Рад, что вы по-прежнему с нами, друзья. Потанцуем до полуночи, а может быть и дольше.

команда «Восток», как бы мне подсказывает и недвусмысленно намекает, что пора бы уже и попрощаться. На сегодня, друзья, до встречи завтра. Я, Руслан Романов, вернусь за пару часов до новой вечеринки «Ретро-ФМ» и уверен, что субботний вечер будет не менее зажигательным. Ну а пока передаю слово Дмитрию Майорову, который уже готов провести вместе с вами всю ближайшую музыкальную ночь. До встречи!

Пока выходные позволяют, цветем, что ли, и пахнем. Ну, только, конечно, в хорошем смысле этого слова. В нехорошем желательно не нужно. Всем салюты, классные субботы. Наши совместные субботние посиделки и приключения объявляю открытыми. Меня зовут Дмитрий Майоров. А те, кто совсем скоро музыкально поддержит нас на Retro FM, это команды Браво, Beatles. Еще услышим Дженнифер Лопес, Альбана и Рамина Пауэр. Такие планы на ближайшее время на Retro FM столице. 18 минут первого.

Некоторые считают, что тишина — это чистый лист, на котором каждый пишет свое. И для сестер Мэйвет это фокус на воспоминаниях, когда ностальгия накатывает, и былое, прошлое вновь перед глазами, точнее, занимает все мысли, от и до. И хорошо, когда эти мысли приятные, а то бывают моменты и случаи перед сном, когда почему бы не вспомнить, как вот тогда или тогда прям сильно оплошал, обростофилился. Давайте не будем об этом. В столице 0 часов 42 минуты. Давайте лучше вспомним какие-нибудь из хитов Льва Лещенко и Savage Garden. Они точно на подходе на ретро-эффект.

Когда-то давно к этой песне Сандры в ее родной Германии поначалу отнеслись прохладно, даже больше подходит слово «холодно». Зато в других европейских странах Мария Магдалена стала большим хитом. Саму Сандру стали называть «европейской Мадонной». Только после этого все европейского успеха на песню обратили внимание и на родине. Она, наконец-то, возглавила немецкий топ. Мы же с вами давайте обратим внимание на минутные часовые стрелки. В столице, например, 0 часов 55 минут. Продолжаем отдыхать вместе. Ретро FM — это немало проверенных времени в истории на ближайшее.

история. Девушка мечта или идеальный идеал, по мнению Умберто Тотца, начиная с 79 года, с момента выхода этой истории в свет. В столице час 17, свет наших импровизированных софитов, скажу так. Вот-вот попадут, окажется, Альбана, Рамина Пауэр, команда Hi-Fi и Крис Ри. Скоро их услышим на Ретро-ФМ, не переключайтесь.

0: Ретро-ФМ и лето.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Пикало-пикало. Как мне кажется, реакцию некоторых на то, какой суммой деньжищ нынче обладает Илон Маск, наверное, нужно необходимо запикивать. В стиле «сколько?» Чуметь, мягко говоря. Согласно новостным пабликам, Маск стал первым долларовым триллионером. И теперь, можно сказать, свысока смотрит на миллионеров и миллиардеров. Они для него... Ну, бедные ребята. В столице 1:42. Мы на Ретро-ФМ точно богаты на проверенные временем истории. На подходе с ними Саманта Фокс и команда «Мираж».

Everywhere, везде и всюду, где есть ретро-ФМ, где продолжаются большие праздничные выходные, количество довольных лиц на квадратный метр, допустим, явно должно быть больше обычного. Выходные нам лица, выражусь по-другому. Ну а кто из наших музыкальных друзей-товарищей вот-вот составит нам компанию на ретро-ФМ, скоро расскажу. Прежде давайте дружно сверим время. В столице 1:55.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

не так давно Валерия Яковлевича с Дельтапланом мы подружили с нашим нейрохитом на RetroFM. В целом подружились с нейросетью, которая переделала мелодию этой истории голос.

с его до неузнаваемости. Но некоторые из вас, конечно, тут же определили автора оригинала. Такие большие молодцы. Если кто не слышал, желает заценить нейропеределку, заглядывайте в наш канал Макси Ретро-ФМ. В третьих числах июня был пост. Ну а прямо по курсу хитрый Патрисий Касс и ФР Дэвида. В столице 2 часа 17 минут.

Начало верное. На «о» — это приятное слово, и тем более это приятное действие начинается на «дых». Как бы это ни прозвучало, заканчивается. Я не скажу, что на продолжение отдыха, и не думаем его заканчивать. Bad Boys Blue, «Синяя птица» и Рейджа в самые ближайшие минуты присоединятся к нам на Retro FM. Ожидаем в столице тем временем 2 часа 42 минуты.

С любовью и вовсе не из Парижа, как могло показаться и послышаться, немецкие евроденсеры Bad Boys Blue на Retro FM. Если им Blue, синий цвет, к лицу, то нам, наверное, абсолютно можно не зацикливаться на оттенках, цветах. Выбираем, какой может, просто под рукой, те, что нравится. И что главное, дружно отдыхаем, отдыхаем. В столице 2 часа 56 выходных минут.